0: С вами Радио Актуаль Кум и Мойца Шпиталар.
1: На то соботу 30. мая с вами Мойца Шпиталар. Журка тукай у студию, журка на улице 1. junija, ко потека огревание за вечерний ноххшихт. Торе, че ше не весте, кай би почели то до поудне, ше имате час, хитро на улицу 1. junija. За наймлайше со поскрбели ин у тем тренутку забава с Тинкаро Фортуна. Придите, не бо вам жал. Ми па се бомо отправили на цесте ин скупай преверили винете. Ja. Junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Ste med njimi tudi vi?